вы. Вы правите мулалу вы, храните мулалу вы. Ер мы знаем удачно, прецизно, максимально, что ради му. Шупаче му воду вы, вадите му воду вы, мьеняче му коду вы. Потапачемо бродове, зидачемо спратове, носи скупе сартове, водичемо ратове.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре.

шестнорога и мама. Солнечная и месячина, месячина, я. Сидела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, жена, та. Ай, ши, ай, ша.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибой. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.

Что смесило тебе жену? Что смесило тебе жену? Что смесило тебе жену? Так забил на тере. Так забил на тере. Так забил на тере.

регоче трилона. Боле стара баба, него дієва млада. Боле єдно в руце пиво, него четри лана. Боле стара баба,

0: Ой, нам из-за два эссе ура радио комбинат. Да найди поли посу, нити за инат. Стрико скупля старо ворже, потеретон кичма стенье. Он макши посу, нема поверенье. Сея ми за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче да ме стеже.
1: Менталите, менталите, менталите.